0: human skeletons.
1: Твой голос, твоє будущее, твой выбор. 28 июня в Граце состоятся выборы в Мигрантинбайрат. Ты живешь в Граце и не имеешь гражданства ЕС? Тогда проголосуй за голос мигрантов в городской политике. Нет времени в день выборов? Ты можешь проголосовать досрочно с 16 по 23 июня. Больше информации на graz.at/migrantinbeirat. Выскажи свое мнение. Проголосуй. Создай свое будущее.